не всяко. И надо организовать лишнее. Да, сила все не всяко. Да, сила все не всяко.